Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды. Я знаю эту девушку.

0: І вось новий ранок. Перелічыце на мой рахунок 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотоапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Жить чужое житё у тёплых обдымках супергерою на пенсии. Здейснить свои мары, якія обяцали, коли рука на сердце. А ты, як той ліхтар старый, и слёзы у вачах. Нагадай минулое, узгадай той страх, что ничего не здарыцца, и усё.
1: Радио. Рация. Рация.

дождь пронизывая меня, ты болю больше нема. Я кометы желтый хвост, наш горыть опошний мост, у продонь лед с небес, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа.

0: марихуаны Алексей Хлястоў. Паводле яго жонкі, спявак знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна.
1: У 21 годзе Хлястоў патрапіў у так званыя чорныя спісы артыстаў, якія не падабаюцца ўладам. Аднак не разгубіўся і пайшоў працаваць у таксі.
0: І Хлястова таксіста беларусы падтрымалі. На промнях падтрымкі артыст ладзіў онлайн-кватэрнікі, дзе спяваў свае песні. І рэжым гэта не пакінуў без увагі. Бо зорка ў нас у краіне мусіць быць адна, і вы ведаеце, як яе зваць.
1: Карацей, у апошні час Хлястова цягалі па ДАІ і губазіках. Пра гэта ён расказаў у відэа, якое запісаў на выпадак затрымання. Там жа ён заявіў, што ніякіх супрацьпраўных дзеянняў не здзяйсняў і папрасіў тых, хто адказвае за справядлівасць у Беларусі, звярнуць на гэта ўвагу.
0: Дык у чым памылка Хлястова і чаму ў краіне ў апошнія дні адбываюцца масавыя ператрусы?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш редактор Дмитрий Лукашук и главная редакторка выдания «Плана Б» Ольга Лойка.
2: Каждый день приходят новины, там нечто там затримали, там некого судили, там некому протягнули термин знаходжения и так далее. Но это вот так вот не опошним часом на таким узровне, ведаешь, там над землей, так низенько-низенько так вот да. Это все отбывалось. И тут вот новины конкретно пошли рейдом по свояках, тих, хто вимушений був з'їхати за мяжу. Ну, тобто люди за мяжі. І вони пайшли демонстративно чмарить там сваяков, чогось домагаться, проводить пиратрусы у кватерах людей, яких яны самі вызвалили і самі викинули з Беларусі. Я про того ж самого Лапковича, до прикладу, і інших, я так думаю, що так само ёсць. Демонстративно. Ситуация с Алексеем Хлястовым. Вот навошта, сядзіць сабе спакойна. Вы і так яму там абрэзалі ўсе магчымасці жыць, выступаць, хай сабе не на гэтых сваіх акцыях за Беларусь, а хаця бы проста там дзе-небудзь у караоке-клубах. Таксама не мамахчы. Для чаго?
3: Слушай, ну это всем нам очень чёткий сигнал, да? Мы мало чтобы мы уехали, мы должны заткнуться. Ну вот так, если по-простому совсем, да? Все, включая нас всех здесь, Хлястова там, а нечего. Тиктоки он записывает, интервью он дает, черные списки он рассказывает. Да, вот в России хорошая практика, да, запретили упоминать про запреты, да, так и здесь. Фактически репрессии внутри страны масштабные сейчас осложняет вот эта большая сделка, да, ну, американцы и так выглядят довольно странно, честно говоря, да, вот они там обнимаются с ним, рассказывают там, какой он молодец, да, и вот в тот же день прилетают новости вот об этом вот всем, да, поэтому это такие репрессии, которые они направлены в основном на нас. Ну, просто потому, что мы вряд ли сейчас будем жаловаться Коулу, что нас тут обижают. Просто потому, что мы ждем, когда освободят людей, которые сейчас находятся в колониях. Да? А во-вторых, их задача нас заткнуть. Ну, вот просто так, очень просто и так далее. Вот то, что они говорят, там, это профилактический рейд. Да? Ну, смотри, вот если ты сидишь в Беларуси, и к тебе пришли с профилактическим рейдом. Ну, тебя напугали, ворвались, значит, всех домашних на уши поставили, лицом в пол положили. Ну, и сказали, Дим, ты так больше не делай. Да? Ну, шансы, что ты кому ты об этом расскажешь, собственно, да, если нет нас здесь, за пределами страны, да, ну, побухтишь тихонько, скажешь, что, ай, тут, слушай, пугают, душат, ну, все, да. А если ты выехал, то какой смысл? Какой смысл мне молчать, что продолжают кошмарить там меня, моих знакомых, моих коллег, да, ну, никакого смысла уже нет. Попытки давить имуществом, они очень смешные, да, ну, просто потому что, ребят, так я туда все равно не вернусь, пока там не станет нормальная страна. Ну, я все равно этим не воспользуюсь, да. Вы чем больше меня загоняете в ту ситуацию, когда терять мне абсолютно нечего, ну вот я буду защищаться, да. И поэтому не молчат наши коллеги, к которым опять приходили там за последние две недели, наверное, ну вот к очень большому числу людей, в том числе с профилактикой за то, что они якобы сделали там в 2020 году, да. Ну, не получится. В итоге, извините, но когда вы беседуете с Коулом, для всего мирового сообщества он выглядит исключительно странно, да? Потому что новости о том, что в Беларуси продолжаются репрессии, они никуда не деваются. И заткнуть людей, ну, прям совсем совсем не получается. Да? Ну, на самом деле, конечно, ну, лучше мочить нас, чем тех, кто сейчас внутри страны. Это правда. Да?
2: Не, ну, слухай, с одного боку, то бок все одно молчать не будут. Вот я послухал выступ Олеся Беляцкого зараз на конференции по политзняволенных у Вильни. И он конкретно кажа про репрессии, он конкретно закликая сусветную супольность не спыняться у тиску на режим и так далее. Ладно, может, там умовный кол, там вот нас с тобой не почуя, но Беляцкого-то и он почуя,
3: послушай,
2: и они молчать не будут.
3: Мы прошли очень большой путь. Да? Мы научились говорить об этом так, что американцы это услышали. Да? Это не один человек, не пять, не один офис. Это была большая компания, очень большая компания. Но мы не будем дальше молчать. Если будут кошмарить наших близких, не если, а потому что. Да? Молчать никто не будет. Ну, это уже не получится. У многих людей уже пути назад нет на самом деле.
2: И все одно это отбывается. И вот это отбылось, и как бы я не один комментар прочитал у таким стиле, что ну, скированы до тех, кто выступая за необходимость там снятия санкций, диалога, всего остатнего, про там деля вызволения политвязня. Ну что, это уже початок отлиги, это уже как бы диалог, ти это еще не...
3: Это маневры, да? Лукашенко не умеет диалог. С Лукашенко диалог не получается просто потому, что он не умеет, не хочет, потому что, ну, старого президента новым трюком не выучишь, а когда он еще и не совсем президент, то его вообще ничему уже не выучишь.
2: Только это вот такой добрый отказ на слова, которые прогучали тут у нас у студии от Насты Костюговой, про то, что я прогнозую снижение уровня репрессий.
3: Послушай, мы с тобой не раз говорили, что репрессии будут под ковер заметаться, будут пугать. Да, не будет там громкого дела, где, значит, там всех по 130 сейчас на 10 лет мы посадим, да, за разжигание или за оскорбление и так далее. Дела будут точечные, много будет административок, окрестина заполнена, переполнена, будут душить всех, вот всех, кто будет в этой студии, будут душить, да. Ну, просто потому, что нас душить, в принципе, довольно удобно, потому что нас просто нет, да, а заочно с нами можно делать буквально все, что хочешь, да. Ну, и это все-таки ниже радара американцев получается. Ну, потому что спасать живых людей, да, безусловно, но спасать там того, кого пугают в Беларуси, ну, они точно не будут, да. Я просто не очень понимаю дальше, как они планируют. Ну, сделка – это начало, да. Это то, что вы должны получить и потом использовать какое-то время, да. Вам все равно придется остановиться, если вы на эту сделку рассчитываете, да. Ну, вы можете без конца набирать людей, но, во-первых, это люди уже скорее ваши, извините, чем какие-то другие. Это достаточно безобидные люди. Все сколько-нибудь обидные люди уже по эту сторону, да, или в тюрьме, или за границей. Все, кто не готов молчать, к примеру. Да? Из Беларуси сейчас может себе позволить что-то сказать фактически один Статкевич. Да? Ну и то, потому что его кейс особенный, и то, потому что пока так удобно, и то, потому что. Да? И его объединительный потенциал не очень высок. Да? И можем даже показательно ему разрешить там, всех критиковать, тем более, что если он там, будет критиковать Тихановскую, так может еще и даже и неплохо, да? Нам в пользу. Ну, сколько-нибудь серьезно сейчас из Беларуси обсуждать там суверенитет, экономику, национальный вопрос. Да? Ну, ничего невозможно оттуда обсуждать. Только здесь это все. Ну, знаешь, я еще раз оценила нашу важность все-таки. Да? Вот ей-богу, да, 6 лет продолжать нас всех преследовать, тиранить, душить и так далее, это надо прям серьезно иметь намерение.
0: А вот что про ситуацию с затриманиями у темлику Алексея Хлястова думает блогер Александр Кнер.
2: Александр, я не ведаю, як тут вот нават задаць пытанне з гэтай нагоды, але у мяне просто няма эмоцый. Мы з Алексеем там у свой час недзе перасекаліся, і я не з'яўляўся прыхільнікам яго творчасці, але тым не менш ён рабіў сваю справу годна, потым павёў сябе таксама годна як чалавек. І вось тое, што адбываецца з ім зараз. Вот чалавек пайшоў працаваць у таксі, спакойна працаваў у таксі, калі яму закрылі дарогу на сцэну, унеслі так званыя чорныя спісы, якія ўжо фактычна колькі рэжым Лукашэнка існуе, ну амаль столькі гэтыя чорныя спісы існуюць, там плюс-мінус. Тым не менш, вот гэта што? Гэта прыкмета таго, што там адліга пачынаецца, што можна дамаўляцца з рэжымам, што как-то вот старонкі пераварачваюцца, ці што? Чакаем коула.
4: Ну, конечно, вы задаете пытание у самую, трапляете туда, куда ждали потрапить, потому что вот такие выпадки и вот такие здарения, которые амаль штодён отбываются в Беларуси, ставить пытание, богу ли, тем можно домовляться с Лукашенко. Ну, об чем? И, конечно, вот жесткая позиция об том, что никаких перемог с режимом, покулины вот это вот все робит, да, и она, конечно, вельми легко знойдет подтримку у глядачей Еврораду и богу ли, знойдет подтримку у всех, кто за этим надзирает. Раз вы не то, что с нами, потому что, ну, какие Алексей Хлестов там, это самый революционер, экстремист и демократ. Да нет. Как большинство людей, которые выходили на улицу в Беларуси, не, они не плановали штурмовать резиденцию Лукашенко и не собирались робить ничего незаконного. Они собирались сменить владу демократичным шляхом. Ну, проголосовать, и как Лукашенко сошел, пришел інший президент. Ничего іншого, ничего незаконного не было у них в планах. Як и зараз нема. Амаль ва усіх. Есть некоторые, якія гарачыя головы, но их вельми-вельми не шмат. Может, які 1% есть. И вот то, что зараз отбывается, это же справа не одного Алексея Хлестова. Мы же назираем, як Стасевич не может вернуться у белорусских футболах. Это зорка белорусского футбола. Лепший гулец у некие часы и легенда Батэ. И ему забраняет там некий министр, раховник Лукашенко, забраняет человеку, який зарабил для краины у десятки разов больше, чем гэты аховник. И он ему забороняет. И он вырешает, кто будет гулять, нехто вырешает, кто будет спевать, нехто вырешает, кто будет робить и не робить на гэтым предприемстве. И ведаете, что я в этом бачу? Не то, что это загад Лукашенко, а штодённый. Не, працуя машина. Репрессия. И она працуя. Я ей никто не спынял. Приезд Коула нияк не уплывая на працу Губазика, ти на працу КДБ. Их запустили в 20-м годе, в 21-м годе, и они поехали. От того, что нехто везде перемовы с Лукашенком, а то, что Лукашенко там, виляя хвостом своим, как бы с кимсти, там, подносит там водку, те комусти горелку, те комусти нечто еще робить, и вот это внешнеполитичное, это гульни, таки денсинг от Лукашенко, это нияк не уплывая на то, як працуют эти органы. Покуль не будет команды сверху, так, стоп. Причем я бачу так, ведаете, змитер, что она не может быть частковой. Вот не может быть команды, не, вы Христова, коли ласка, не чапайте, а зато я вот никого иншего чапайте. Прошло, заправду, 6 годов. И коли нехто не жадая перегорнуть сторонку, то это сам Лукашенко першую чергу. И он каждый раз на каждом выступе перед своими гэтыми кажа про 20-й год. Я гэта его, мы его наполохали, вельми, вельми моцно наполохали. Вот. И он заполоханный, и он гэты человек, який не может перегорнуть эту сторону. Вот такие он вельми-вельми слабы, як пел інший спевак, не Алексей Хлестов, у Нойса МС, да, хранимый ОМОНом, весь нежный мент и очень чувствительный президент. Вот у нас, видите, очень чувствительный у нас президент.
1: Далее у программы «Евразум».
0: Россияне набывают квартиры в Беларуси. Чи варто перейматься?
4: Зрозуміло, что 160 семей у Минску не уплывают на культурную некие, на культурные некие з'явы. Они, конечно, не заважны.
1: Супрацьстаяние Киева и Минска. Чим скончится?
5: Ставлення до Лукашенко – это миновита пагарта.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На Еврорадио новини спорту. Керовник БАТ Андрей Капский заявил, что Борисовский клуб фактично застався без полной державной подтримки, але протягивая працавать за кошт приватного финансования. Поводле его слов, держава частково подтримливает только дитячую школу клуба. Капский так само подтвердил, что обмерковывался вариант передачи контрольного пакета акций державе. Однако БАТ не погодился на умовы, при яких клуб стал бы переважно державным, а частку бюджету все равно довелось бы покрывать самостойно. Поводле керовника клуба, навод после страты основной держподтримки, БАТ здолел пережить тяжкий период и у 2023 годе навод працавал с прибытком. Галоўный тренер зборнай Беларусі па пляжным футболі Ніколас Альварада прызнаны найлепшым тренерам свету. Узнагароду ўручылі на цырымоніі зоркі пляжнага футбола 2025 у іспанскім Эль-Пуэрта де Санта-Марыя. У барацьбе за прэмію Альварада апярэдзіў настаўнікаў зборных Партугаліі і Італіі Алана Кавальканці і Эмільяна Дель Дуку. У 2025 годзе пад кіраўніцтвам Альварада беларуская зборная завоевала срэбра чэмпіянату свету і бронзу Еўраліги. Аль-Наср стал чемпионом Саудовской Аравии по футболе. Для капитана команды Криштиану Рональду это первое чемпионство у яе складе. У вырашальном матче португалец оформил дубль, а его команда завоевала 10-й титул у своей истории. Аль-Наср опередил головного конкурента Аль-Хиляль на 2 очки. Попередний раз клуб выигрывал чемпионат у сезоне 2018-2019. У мінскім «Динамо» уже 22 травня могуць вызначыцца с галоўным тренером команды. Про гэта паведаміў российский журналист Артур Хайрулин. Паводле яго информации, рашэнне могуць прыняць на самым высокім узроўні. При гэтым адзначаецца, что Александр Лукашенко нібыта симпатызуе цяперашняму настаўніку Дмитрию Квартальному. Так само Хайрулин сцвярджае, калі Квартальному застанецца на сваёй пасадзе, у клубе магчымыя кадравыя змены у кіраўніцтве. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
0: Россияне массово переезжают в Беларусь, и это не новина. Соседки и форумы минимум полгода строкотят постами и поведомлениями на конт параду, причин и реакциями белорусов на подею.
2: С белорусами все зрозумело. Яны не хочут жить под одним дахом с людьми, которые раптом зауважили войну и отсутность Инстаграма у своей Украине. И вязуют у нашу Украину свою пыху и имперскость.
0: Але с россиянами неужо яны так кепско анализируют подеи, якія отбываются у регионе и лишить Беларусь краиной, где можно уратоваться от войны и жить счастливым и мирным житем.
2: У эфира Еврорадио тему обмерковали наш редактор Змісер Лукашук и блогер Александр Кнырович.
3: Я день тому читал допис Аркадия Бабченко. Коли кто ведая, не ведая.
4: Подается российец.
3: Да, российский такие. И он в Украине давно уже, ну, той, которого там небыто застрелили, а он там потом ожил. Так вот, он пишем на мове оригинала. По роду деятельности я читаю русские сайты. Не политические, не социальные, развлекательные. Это лучший срез для понимания социума. Картинки, баянчики, видосики, телочки, шуточки, прибауточки. Вот это все. И там сейчас просто вал сообщений о переезде в Беларусь. Продал квартиру в Пскове, купил в Витебске, расстояние всего 300 километров, а разница колоссальная. И интернет есть. Это для них самое главное. Ну, там далее по тексте, там Бабченко уже проходится своих суайчинниках, россиянцах, которые раптом вырашили, зразумели, что война все ж таки это дренно, але, каб зрабіць лепш, им достатково съехать с России у Беларусь, где есть хороший интернет, и вот это уже как бы знак протеста. Ну, але не про это, про то, что накольки это сапраўды массово. Потому что я чу так само, ну, едут, ну, есть такое, да. Ну, кольки их там едет. Як они там уплывают на социум? Что они изменяют? Ну, цены, может быть, конечно, вырастут за гэтага на кватеры, але калі глядзець па шырэй, калі глядзець про беларускую ідэнтычнасць, наколькі яна размываецца вось гэтымі прыезжымі, панаехаўшымі.
1: Ну, ведаце, тут трэба было б запытаць у сацыёлагаў. Ведаце, вось ёсць агульнае там грамадства у нас в Беларусі зараз лічба 9 мільёнаў. Ну, зразумела, што нас статыстычная. Я спадзяюся, што мы са Змітром па гэтай статыстыцы ўсё яшчэ ў Беларусі. Вось. Зразумела, што міні, але ўсё ж такі вось такая агульная колькасць людзей і колькі патрэбна прыезжых, іншаземцаў, каб ее трохі вось размыць, як кажа Зміцер. Ну, зразумела, не 30%, зразумела, і ўплыў, ведаеце, калі прыедуць адразу 500 тысяч чалавек, як гэта будзе значны ўплыў. Значны ўплыў, канешне. Але пакуль, канешне, о такіх лічбах справы не ідзе, таму што, ну, ведаеце, вось гэты ўплыў на кватэры ў Мінску, як ён з'явіўся. Прыкладна 1600, калі я не памыляюся, за месяц вось гэты умов, ну, сделок куплі-продажу кватэр у Мінску, і зразумела, што, ну, 160 чалавек прыйшлі з Расіі і купілі адразу кватэры і паўплывалі вось так на рост цэн. Ну, зразумела, што 167 сімей у Мінску не ўплываюць на культурную некія, ну, культурныя некія з'явы. Яны, канешне, не заўважны. Таму нема вось гэтай карэляцыі, канешне, нема, Зміцер мае рацыю, нема вось гэтай карэляцыі пакуль. Але з іншага боку, вось беларускае грамадства, яно такое вельмі-вельмі гамагеннае. Мы, у нас нават не палякі, не кажучы ўжо пра жыхароў там Лондона ці Нью-Йорка, для якіх гэта норма жыцця. Вось тут у нас хінчыкі, кітайцы, вось тут у нас армяне, вось тут у нас мексіканцы, і гэта такі вось, ну, штодзённая культурная как бы адчуванне, што так, так нормальна. Мы зусім іншыя, мы вельмі такія вось у сябе, і вось невядома, што будзе, калі будуць вот асобныя выпадкі, но мы вельмі так рэагуем, калі іх бачым там гэты сцяг расійскі на шматпавярховіку ў Мінску, ці некі вось такія штрухі, то есть магчыма будзе дастаткова вельмі невялікай колькасці гэтых выпадкаў, каб у нас абудзілася такое сур'ёзнае жаданне не бачыць гэтага ў сябе. Я ўпэўнены, што беларускае грамадства ў Беларусі пакуль не гатова прымаць іншаземцаў, будь то расійцы, украінцы ці палякі ў сябе, хаця палякі не паедуць, канешне, ну, як ёсць.
3: Ну, ўсё ж такі, сусвет і рэчаіснасць патрабуе, каб мы былі больш талерантныя да іншых этнасаў, нацыянальнасцяў, нацый. Галоўнае, каб яны не прыязджалі, як кажуць, са сваім самаварам, а падпарадкоўваліся мясцовым традыцыям.
1: Прабачце, я перабіў, ну, у мяне вось гэты момант ёсць да вас, канешне, пытанне і заўвага, таму што вось вы слушна кажаце, і я сябе, памятаеце 150 тысяч пакістанцаў? Ну, і вось гэта мая размова ўжо трэці раз. Вось уявіце сябе, Лукашэнка ж марыць аб тым, што яны прыедуць і падымуць, ну, няма людзей, дзе няма людзей, у калгасе няма, на прадпрыемстве ў калгасе. І вось ён марыць аб тым, што прыедзе такі, не некі такі, які бегае, сім'я прыедзе сім'я. Уявіце, прыезжае сім'я ў беларускі калгас, пакістанская. Мужчына і, канешне, яго 4 жонкі. Таму што ў Пакістане нажанство. Сапраўды, гэта там па законе. Як зменіцца той самы культурны ландшафт у беларускай вёскі, калі яны пабачаць вось гэта? Як думаеце?
3: Ну, нормально так, шок, асабліва калі іх прыйдзе некалькі сем'яў, напрыкладу.
0: Аднак ці верыць аналітыкам, якія лічаць, што Пуціну цягне Беларусь у вайну, больш за тое ў вялікую вайну, дзе абараняцца давядзецца не толькі Украіне, але і краінам Еўрасаюза.
2: Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
3: Якія чаканні?
4: Не нравіцца, мне гэта ўсё абсалютна не нравіцца, да? Мне кажется, што каму-то снова величие начинае, извините, давить на центры принятия решений. Он уже чувствует, что он с Путиным сейчас эгегей, да, и вот он сейчас порешает, и он сейчас тут всех, да, там как там, не надо крещать, не надо верещать, сейчас я вам это самое, да. Я не знаю, насколько он дает себе отчет, что вообще происходит, и как его пытаются использовать, а способы его использовать как-то позитивно не просматриваются, да. Россия и Беларусь нужна только для того, чтобы с Беларусью случилось то, что не должно случиться с Россией, да. Это очень удобно, да, а этот нам зачем? А этого мы съедим, когда жрать станет нечего, да. Ну вот, очень удобно, да. Вот этот, то есть мы, Беларусь, это тот, кого съедят.
3: Вот ты не выключаешь, ты нават наадварот как бы прогнозуешь, что вот гэты накал и подвышение градуса, оно может перерасти до узровню, коли там, ну как бы, у новую якость перойдет это все, и эта якость будет не вельми...
4: Я думаю, что, слушай, тут и Украина не случайно нагнетает, а, в общем-то, довольно прямо уже говорит, что риски возрастают. Ну, это очевидно, да, как и количество провокаций, и любая из этих провокаций в развитии может быть использована для того, чтобы этот конфликт перевести в иную плоскость и втянуть Беларусь прямо напрямую, да.
3: Коли все ж таки, ну, больше там поспробовать критично поглядеть, я там чую иншие аргументы, ну, дотычно Украины, да, прикладу. Ну, конечно, як у Зеленского черговый коррупционный скандал, треба перевести некуды стрелки, так вот он, давайте будет тут Лукашенко, Беларусь обвинувачивать, переводить туды всю увагу. Скандал есть.
4: Безусловно.
3: Мы там бачим. А там как бы вот там литовцам треба нечто там, я не ведаю, там вырашить свои внутренние политические пытания, разноголоси, яны подвышают градус и истерию, як сказал у нас у эфиры Павел Усов, до прикладу, истеричная реакция на вось гэты дрон, які нібыта ёсць, нібыта нема, и гэтак далей. То бок, може сапраўды там хто-то что-то вырашае свае там какие-то пытания, а крайними застаются белорусы и Беларусь.
4: Ну да, а ядерные боеголовки нам подбросили, да?
3: Слушай, про погрозу отвучения в Захад мы так само чули уже не один раз, там вся там Европа в боеготовность становилась, а ничего по вынику не было.
4: Послушай, ну не напрасно становилась, я уверена абсолютно, что лучше быть готовым к дронам, ко всему, да, потому что то, что возможно, мы в 22-м все выучили, да, я думаю, что где-то примерно в этой студии за день, за два, за три до нападения Украины на Украину полномасштабного. Я думаю, что здесь сидели у тебя эксперты, которые говорили, что, слушай, ну они же не самоубийцы, не больные же люди, да? Ну не может этого быть.
3: Ну так оно и было. Да. Шрайбман потом пеплом в голову посыпал. Ну.
4: Послушай, ну потому что ты всегда все-таки мыслишь с точки зрения человека, который более или менее вменяемый, потому что прогнозировать для людей с диагнозами совершенно невозможно, что он сделает, да? Это плохо поддается прогнозам, да? И всегда кажется, что, может быть, есть какая-то система сдержек, противовесов, и так далее, да. Здесь я точно понимаю, что Беларусь использовать могут, да. Знаешь, как у уголовников, да, мотив есть. Очевидные преимущества от того, что это будет с территории Беларуси что-то сделано, а не с территории России, есть. Сообщение о дроне было от белорусской стороны, это, собственно, и белорусская сторона тоже подтверждает. Поэтому, если дрона не было, ну, значит, тогда или Беларуси показалось, или Беларуси очень хотелось, чтобы Вильнюс воспринимал эту угрозу серьезно. Если это сообщение о том, что что-то заминировано, здесь все эвакуируется, да? Ну, слушай, ну, что там может, ну, что, все школы Варшавы заминированы, вот как было недавно, да? Ну, ладно, там, давайте расслабимся и не будем напрягаться, да? Ну, напрягаются, всех эвакуируют и стараются, в общем-то, быть готовы, да? Потому что количество тех, кто говорил, что да никто не будет наступать на Украину, кому это надо, ну, тоже было велико, да? Сейчас готовиться надо в любом случае и, в общем, понимать, что после того, что случилось в феврале 22-го, ничего невозможного нет.
2: Гэта былі галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка і блогер Александр Кныровіш. Яны паразважалі ў эфіры Еўрарадыё пра сітуацыю вакол Беларусі. Далее у программе «Евразум». Супрацьстояние Киева и Минска. Чем скончится?
5: Ставление до Лукашенко – это минавито пагарда.
2: Сустрэнемся после новинок шоу-бизу.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьенс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю, поважаных слухачоу. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардиловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. И он будет цалком присвечен Дню политвязнев, який припадая на 21 травня. Про то, как повстал этот день и что он означает, у рубрицы «Правооборонный словник» расповеде правооборонца «Вясны» Диана Пінчук.
9: Правоабаронцы «Вясны» нагадывают, что репрессии мусять быть спынены, а все политвязни безумовны и неоткладно вызволены.
8: Сёлета темой Дня политвязня стала тема катавання и жорсткого обыходжання. А про то, чему важно опубличивать такие факты, у рубрице «Комментар» расповеде правоабаронцы «Вясны» и уже былый политвязень Владимир Лапкович.
10: Менавіта для того, каб эту ситуацию поломать, треба их публично.
8: У День политвязню пришла встреча, присвеченная памяти, свободе и отказности перед историей. Ее зладили 21 травня Музей Вольной Беларуси разом с Музеем Незалежности Польши у просторы 10-го павильона Варшавской цитадели. Повстанне 1863 года, спадчына двух народов, вот такая польско-белорусская дискуссия отбылася в День политвязня. С працаўнічкой Музея Незалежности Польши мы про это и поразмовляли. Все это будет у рубрицы «Паза межами».
11: Я бы очень хотела, чтобы люди в Беларуси знали, что поляки поддерживают их.
8: У музычных паузах мы будем слушать музычный альбом про политзняволенных Беларуси, позначенные «Желтым». Над его створением працавали поэты, акторы, музыки, правоабаронцы и былые политзняволенные. Альбом складаецца з 6 трекаў, якія адлюстроўваюць шлях палітвязня ад затрымання да вызвалення. Распачынаем слухаць гэты альбом і заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.
12: Ничего не делаешь, постучилось.

0: ростом давно не ели. Коллеги згодные, многие звар'ятели. Раней глядели, как без синяков на теле. А теперь глядят, як кутиры на цели. И тут надто здивляться не треба. Гэта не просто обставин сбег. Старая мудрость яго дзялбе. Стався до інших так, як хотел бы, каб іншие ставіліся до тебе.
1: Бо на Божем суде всему сраку будет.
2: Что вы делаете?
3: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
4: З вами Ева Бардзялоўская. День солидарности с палецняволенными Беларуси отзначился 21 травня. А про то, что это за день и какой теме сёлета ён был просвечены, нам распавядзе праваабаронца «Вясны» Діяна Пінчук.
3: Праваабарончы слоўнік.
5: 21 травня у Беларуси отзначается День полезневоленных Беларуси. Правоборонший центр «Вясна» в 22-м годе вызначил этот день как День солидарности с полезневоленными Беларуси на знак памяти загинулого у колонии Витольда Ашурка. Это уже пятый день политвязню, який отзначается у Беларуси. Когда мы засновывали этот день, мы думали, что хутка он станет неактуальным. Мы вельми хотели, каб он стал перетворился у день памяти полезневоленных. Але, на жаль, мы мусим казать до этого часу, что за кратами утримливаются полезневоленные. На данный момент их больше за 800. И это застается критичной лишбой, якая кажа об жахливой ситуации с правами человека. Агулом за кратами с 20-го года померли 9 полезневоленных. До этого часу былые полезневоленные протягивают свечить про катаванні, збіццё у месцах няволі. Репрэсіі у таких, у вялікіх масштабах працягваюцца. Таму праваабаронцы «Вясны» в сувязі з гэтым абвясцілі тэмай Дня палітвязня сёлета свабоду ад катаванню і жорсткага обыходжання. Мы хочам нагадаць, што катаванні забаронены абсалютна і без выключэнняў. І, на жаль, яны протягуются у Беларуси. Были полезневоленные, которые уже находятся у безпецы, протягивают рассказывать про жахливые умовы утримания. Например, мы ведаем, что теперь жахливые, нечеловечные умовы утримания на усім ведомом окрестина створены не только для политичных, а для усіх арештантов, которые там утримливаются. И это вельми жахливый факт, але люди, грамадства стамиліся от гэтага негатыва постоянны, але мы мусім нагадваць про тое, што адбываюцца палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы хочуць нагадаць, што маўчанне фактычна спрыяе працягненню катаванняў. Калі катаванні і парушэнні не атрымліваюць належнай ацэнкі, то яны замацоўваюцца як норма. І таму сёння асабліва важна казаць пра гэта. У часы гэтай стомленасці грамадства, у часы ціхіх рэпрэсій мы мусім гучно казать про то, что деется у Беларуси. Правоборонцы «Вясны» нагадывают, что репрессии мусят быть спынены, а все политвязни безумовно и неоткладно вызволены, что все факты жорсткого обыходжения и катывания мусят быть расследованные, а все виноватые повинны быть установлены и притягнуты до отказности. Это принциповая позиция правооборонцев.

0: Что там было? Як выглядало житё и житло?
1: Там суцельная темра уголовых мянтов. Сярод гэтых темных часов. Тому ни в день, ни в ночи яны не выключают светло.
0: Зморж свой лоб. Сгадки не просто скласть его одно. Треба на самое дно. Яны робят с нами все, что загодно. Крадуть самоповагу и годность. Але не мое кино, не мое кино.
1: То я не буду молчать про страденный час и жада не принизить про тихий отчай наших людей, якія там застались.
0: Не важно дел, сизать и турме, альбо может быть у колонии.
1: Сгадываю каждый день, проведенный там, хаваючи твар долонями.
0: Где б ты ни был, где б не сидел, куды б на зоне не шел ты, от стеков тебе не сховаться нигде, бо ты позначенный желтым.
1: Можно комусь из администрации не сподобаться. Адмова от працы. Сгадали у эміграции.
0: Спишь без матраца, болит усе трасса. И нема куды скардиться, нема до кого звертаться. Катавальня працуе справно, треба просто неяк триматься.
1: Бояться гэта нормально. Не доверать, чакать небяспеки.
0: Сусед подозрона некий.
1: Страх захавае у табе человека.
0: Я слухав сябе, разумеючи страх, як старажытный инстинкт, який дапаможа прайсці мне праз. Гэта ўсё, бо я не з тых, хто, падаўшыся паніцы, даводзіць сябе да параноі, быць у сабе як у панцыры і памятаць, хто я.
1: У іх таксама маецца страх, бо як патлумачыць сэнс, што цябе сюды везлі ў кайданках звычайных забойцаў без.
0: Нашмат часцей правяраюць і не даюць. Звонкі і сустрэчы караюць, а дазваляюць хіба толькі кнігі, дарэчы, таксама не ўсе. Тое ж пра лекі.
1: Хтосьці з нас не выйдзе зусім, хтосьці выйдзе калекам.
0: Камеры студзяць узімку.
1: Што тут дадаць? Неяк вось так бывае і горш, паверне. И еще далеко не факт, что выйдешь, як скончится термин.
0: Еще один день, не экодолю. Завтра чакает такие ж непростые.
1: У гэтым годе на один болей, бо ён высокосный.

0: человек, который работает в системе, он понимает, что он садист. И быть садистом для многих людей не является проблемой или каким-то моральным выбором.
1: У камеры нельзя сидеть, можно только ходить или стоять.
0: Обувь, в которой невозможно ходить.
1: Там видно душно, там все стены в плесени, вверху.
0: Начиная от переполненных камер, заканчивая реальными избиениями и применением электрошокеров, дубинок и всего остального. И этим пыткам подвергаются люди каждый день.

0: заседание для организации.
1: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
2: При микрофоне Ева Барцеловская. У день политвязня у Беларуси отбылась встреча, присвеченная памяти, свободе и отказности перед историей. Музей Вольной Беларуси разом с Музеем Незалежности Польши злазили у просторы 10-го павильона Варшавской цитадели польско-белорусскую дискуссию «Паустанне 1863 года. Спадщина двух народов». Паустанне 1863 года, как написали организаторы, стало одним из тех моментов, когда белорусы и поляки разом змагаліся за годность, право на голос и свободу. С того моменту прошло больше за 160 годов, але история политических репрессий, турма и переследу протягивается у нашей країні и сегодня. Тысячи белорусов находятся за кратами за те же идеалы, что и герои 1863 года. Местом этого мероприемства стала цитадель Варшавска, где чекали присуду поплечники Костуся Калиновского. А мы этой встрече было нагадать про людей, которые сегодня платят своей свободой за право думать и жить без страху. Мы поразмовляли с представничкой музея про это мероприемство, и давайте послушаем.
1: А за межами?
3: Меня зовут Бланка Тибыревска. Я представительница молодежного совета музея 10-го павильона цитадели Варшавской, а также студентка Варшавского университета.
2: И сегодняшнее спотканье про паустанне 1863 года, оно отбывается у день солидарности с полезневоленными Беларуси. Их это не выпадково, да?
3: Да. Во-первых, у меня появилась такая идея, чтобы в нашем музее соединить эти два народа, поляков и белорусов, в совместной исторической памяти. Но потом мои друзья из музея Вольной Беларуси сказали, что 21 мая есть такой день солидарности с полезневоленными. И это очень хорошая оказия, чтобы отдать честь нашим предкам и людям, которые все же борются за свободу.
2: Подчас своего выступления вы сказали, что с 2025 года режим Лукашенко вызвали у нескольких сотен политических вязнев, и мы, поляки, повинны особливо разуметь их лёс.
3: Я могу сказать, что в целой польской истории и в 19-м, и 20-м веке люди были вынуждены покинуть свою родину, покинуть свою страну и искать убежище в других странах. Эти были повстанцы, литераты, поэты, политические деятели. Ну, просто интеллигенция и самая активная часть нашего народа. И это все же происходит с белорусами. И для меня это очень трогательно и печально, что это все же случается.
2: Так само была организована выстава Музея Вольной Беларуси. Про речи уже былых политвязнев. Вы бачили ее вперше, и коли так, то какие у вас уражения от ее?
3: Да, я смотрела эту выставку еще в Музее Вольной Беларуси, так как я часто его посещаю. Для меня это очень важно и очень интересно. Я с первого взгляда была просто в шоке от этого, как эти люди страдают и сколько в них сил при этом. Это просто что-то восхитительное. Какое в них сила, какая в них честь и какое человеческое достоинство, вопреки всего, что с ними случается.
2: Мы хотели бы жить в свете, где никто не репрессован. Так само ваша фраза. Можете ее так само прокомментовать и расширить?
3: Да, ну мы сейчас, много людей считает, что наступило время демократии, либерализма, развития, но обстановка в таких странах, как Беларусь, Россия, Украина, показывает, что это не совсем так, что все же даже в Европе, даже очень близко нас, есть страны, в которых тоталитаризм все же имеется в хорошем состоянии, да. И для меня это просто очень сложно понять, как это все же может происходить. Но я стараюсь, как могу, поддерживать белорусскую диаспору в Польше, потому что я считаю этих людей героями.
2: Ці хотіли б ви щось додати до сказаного, опираючись на те, що 21 мая – День політв'язня у Білорусі?
3: Я би хотіла сказати, що і кожен день помню про цих людей, як це не звучить странно. Просто я часто думаю об этом, що я живу здесь в Польщі нормально, що я можу вчитися, наслаждатися своєю життю, а люди в моєму возрасті страдають і не могут жить в безопасности. Я бы очень хотела, чтобы люди в Беларуси знали, что поляки поддерживают их, что знают про их ситуацию и мечтают о том, чтобы жить с ними в дружбе, мире и чтобы все шло к лучшему.

0: Про что написать, как пропустили? Подкажите, Люци. Я думала долго-долго и навод читала инструкции. Раюць згадаць агульныя інтарэсы, вандроўкі, усё, што хоць неяк сагрэе. Аддадуць ці не? Беларуская латарэя.
1: Прывітанне. Пішыце што-небудзь нейтральнае. Адсюль не відаць нічога, амаль не. Як выглядае жыццё? Як там лета мінае? Мир яшчэ дзесьці ё. Те одно война, як суцельная двойная.
2: Здоровки. У нас тут у Сизане давно была веселая история. Наглядчица заляцалася, міргала про скармушку одному кримінальнику. Жартовали, смеялися. Я от ягонага имени верши пописывал цукровые. Ёй, послані доходили. А моим родным не, видать, трапляли.

0: невеста.
1: Там, у турме, где змагання щодня, а тут почуццё поразы. Я не ведал, ці выйду сам, и тому отчуваю отказность за тих, кто со мной был, у кого забирают усё. А головное час, там есть страх за життё, да няма боязливости, як у вас.

0: знамя марудно.
1: Пасля вызволення ішоў па вуліцах я шызнейкаю веры. І ўсё такое чырвона-зялёнае. И одночасово шерое-шерое, небы и само наваколе тут вымушая зарабиться тенями. А тых, кто не сгодный, оно подолгу трымая за стенами. Сдается, не думать про их и свобода, правда, с умневным коштом. Все хочут жить, я у всех разумею, але вось так навошта. Я ведаю кошт гэтых наших забраных и скраденных год. Я и шел, как вас закликать. А куды? До чаго? И кого?

0: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
1: Співак Олексій Хлястов утримав 14 суток арешту. Литовські поміжники затримали громадян Латвії з нелегальними білоруськими цигаретами. Затверджені виніки виборів у координаційну раду.
0: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
1: У Белостоку скверы Вольной Беларуси, где местится Генеральное консульство Республики Беларусь, прошла акция солидарности до Дня белорусских политвязнев, який отзначается 21 травня. У гэты день ровно 5 годов тому у застенка Шкловской колонии был закатаваны на смерть политвязень Витольд Ашурак, говорить удельники акции у Белостоку.
2: Я памятаю, одразу в гэты вечер у нас была тут акция, тут как раз под консулятом. Но мы завжди стараемся как бы приходить, коли, на жаль, гинуть политвязни за кратами. Для нас это наши герои, и мы повинны памятать про наших героев. Тому мы уже, можно сказать, 5-й год выходим на такие акции 21 травня.
3: Хочу, как мы так робили, как он сказал. Как мы заставались один для одного поддержкой и допомогой.
4: Администрация, коли чула на вот размову, где обмерковывались там Витольд Ашурак, это одразу карцер. Одразу после карцера уже рызыка 411 артикула.
5: Похвала сына мати, больше я гонил бачить.
4: Тады был компьютерный класс, и он находился побач с карцером, где его забивали. Чутны были крики. Сам это жудостный процесс забойства. Чули те люди, которые пришли на, у компьютерный класс на звонки.
6: Будем молиться за его, за нашего сябра. Потому что памятайте, что те, кто отошли от нас, они могут молиться Богу за нас, а за себе, на жаль, нет. Тому мы будем молиться и за нас, и за его.
1: Громадський активіст з Берузовки Вітольд Ашурак був у черговий раз заарештований у Лідзі у вересні 2020 года. У студені 2021 года осуджено на 5 годів колонії. 21 травня того ж 2021 года стало відомо, що Вітольд був закатований на смерть у застінках Шкловської карної колонії. Співак Олексій Хлястов утримав 14 суток арешту. Про гэта паведаміла ў соцсетках яго жонка Алена. Паводле слоў жанчыны, цытата, Алексея сёння асудзілі паводле артыкула за дробнае хуліганства, за што ён атрымаў 14 суток арешту і знаходзіцца на крэсціна. Жанчына падзякавала ўсім неабыякавым людзям за падтрымку. Учора раніцу ў аккаунтах Хлястова ў соцсетках з'явіўся відэаролік, запісаны ім загадзя на выпадак затрымання. Співак заявіў, што не здійсняў нічого супрацьзаконнага. У студзені 2026 года стало вядома, што Хлястоў папоўніў неафіцыйны чорны спіс артыстаў. Праз фактычную забарону на прафесію ў лістападзе 2025 года ён паведаміў, што пачаў працаваць у таксі, пасля чаго атрымаў новую хвалю увагі і папулярнасці ў сацыяльных сетках. Литовские помежники затримали двух громадян Латвии с нелегальными белорусскими цигаретами. Автомобиль Renault Master был спынен для проверки вечером 21 травня на дороге Каунас за Росай Даугавпилс. У грузовым отсеку помежники нашли 60 тысяч пачек цигарет Минск Капитал с белорусскими акцизными марками. Про это поведомила служба охова державной межи при Министерстве внутренних справ Литвы. Громадяне Латвии, которые ехали на автомобиле, затриманы из змешчаны ў ізалятар, ім пагражае штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. 22 траўня у жывым эфіры выбарчая камісія каардынацыйнай рады падвяла канчатковыя вынікі галасавання і разглядзела ўсе звароты грамадзян, звязаныя з выбарамі. Па выніках абмеркавання было выяўлена, што няма падстаў не прызнаць вынікі выбараў, і канчатковыя лічбы не адрозніваюцца ад папярэдніх, кажа старшыня камісіі Алена Прыходько.
7: Зацвердзіць вынікі гэтых выбараў. У галасаванні на выбарах прынялі ўдзел 2113 выбаршчыкаў. Ад выбаршчых суб'ектаў у перыяд з 19 па 21 траўня 2026 года заяваў аб адмене вынікаў галасавання і іншых скаргаў не паступала.
1: Па выніках галасавання выбарчы парог у 3% не пераадолеў толькі спіс закон і правапарадак, які атрымаў 1,18% голосов. Лидером голосования стала коалиция «Латушки» и «Рух за свободу». Коалиция отримала 34 мандаты. Як отзначила комиссия, после официального затверджения выников выборов процесс у гэтым складе завершается, а комиссия скончивает свои полномоцтвы. Выниковый разгляд места у координационной раде выглядая наступным чином.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Думаю, что вопли Видопласова разбудили уже нават тих, як я, хачели яшчэ ў гэты суботні ранак крышку даўжэй падрамаць, дык у Польшчы пакуль што 8 гадзін 20 хвілін, у Беларусі 9 гадзін 20 хвілін. Але можаце яшчэ застацца ў ложках, тыя, якія сёння не працуюць, але таксама слухаць беларуская радіорацыя. А мы сёння будзем гаварыць даволі многа пра культуру, будзем гаварыць таксама і пра палітыку, але пачнем ад надвор'я. Лета будзе гарачым, праўда, больш гэта адчуем хвалямі, кажуць кліматолагі. А сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстрэмальных цэнароў, аднак папярэджваюць аб хвалях шпёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні з адмыслоўцам, кліматолагам, кандыдаткай геаграфічных навук Ганнай Скрыган пагутарыў Улад Грыневскі.
2: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, мы, дарэчы, загалоўкі, яны вельмі ўплываюць на ўспрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тую, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
3: Я понимаю, што такі клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за патока інфармацыі, а главное, той патум, каторая не ісполняецца, мы думаем, што это всё не так. А тем более, што кліматолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями, с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом вот ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26-го года побьет все климатические рекорды, и оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды, это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
2: Пытанне психологии так само у климатологию уваходить, бо у минулом годе так само казали, что будет вельми гарачее лето, а узгадываючи его, я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а у середнем то лето такое было звычайное, а в осень уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое гарачее лето, а его то и не было такого супергарачего.
3: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на трое. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказания. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, того, что мы наблюдаем за окном, это погода, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7, но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос: слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 морозы. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территорией Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
1: Як каже кліматолог Ганна Скриган, може бути побитий кліматичний рекорд у 2026 році. А зараз він виглядає таким чином. Самий спекотний літній день був 13 липня у 2024 році. Тоді на метеостанції у Житковичах термометри показали амаль плюс 38 градусів. У Мінську той же день було плюс 35 градусів.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У Вільні скончився третікан респа палідження волених у Білорусі, який довжився з 21 по 22 травня. Підчас другого дня конгресу говорили про найважливі теми для білоруської демократичної супольності, про саправдний масштаб репресій у Білорусі, супротистояння режиму і про міжнародну підтримку. Другий день почався з докладу представника Білпола Владимира Жигара про репресії у Білорусі.
2: На самом деле, в білоруському обществі неправильно вообще воспринимаются репрессии. На первое место ставят только лишь там условно-политических заключенных и там близких родственников. Но репрессии в Беларуси более широкие. То есть, если мы говорим про репрессии, то более полумиллиона белорусов столкнулись с репрессиями. Огромное количество белорусов уехало. Огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия, либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными. Поэтому вопрос репрессий в Беларуси намного шире, и режим это использует, потому что страдают и как люди, которые, например, политические заключенные, их родственники. Также страдают люди, которые, например, выехали от репрессий из Беларуси, и их родственники в том числе страдают. И это огромное количество людей, которые, в принципе, если мы говорим вот из нашего доклада, то это не учитывается и фокусируется только на одной точке, хотя картина намного более страшная, и поэтому мы говорим о том, что в рамках этой картины огромной режим Лукашенко и действует, например, скрывая какие-то репрессии, маскируя какие-то репрессии, подменяя понятия, пытаясь работать через лоббистов, объясняя, что репрессии в стране уменьшаются, раз не показывают больше людей возле двери в ГУБОПе. Но на самом деле репрессии не становятся меньше. Белорусские СИЗО заполнены заключенными. По той информации, которой обладает Белпол, пытки, особенно в ИВС Беларуси, как были, так и остаются.
3: Павел Сапелко, правоохранительный центр «Весна». Мы працуем и вельми шмат намаганняў прикладаем до того, как изменить политику белорусских уладов у этом напрямку, потому что, на наш погляд, вот это коло, когда одни выходят, другие заходят у закраты, это вельми кепский приклад змены політичних адносін. Безумовно, ми так само не можемо зневажати висілки по визволенню політзняволених, які ажицявляють дипломати американські, європейські. Це вельми гуманістичний підход, тому що шмат хто з тих, хто був визволений, він би ніколи не дожив би до волі, коли б не ось гэтай висілки. Що тичиться кількості політзняволених, це такий момент, про який шмат хто дискутує. Ми ніколи не казали, що ось гэта лічба, яка позначена на сайті правоохоронного центру «Весна», яка є виником праці правоохоронних організацій по визначенню поняття політзняволений, по пошуку гэтых людей і по признанню їх політзняволеними, що це така от кінчаткова і адзіная верная. Але у мене є завсюди питання у адказ, що менавіта кожны з тих, хто каже про большую колькасць, про іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя.
4: Як сапраўды можа эфектыўна ўплываць міжнародная супольнасць на лукашэнкаўскі рэжым?
5: Я думаю, што тут можна выкарыстоўваць стратэгію двух кірункаў.
4: Палітык Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета.
5: Калі Злучаныя Штаты Амерыкі пад прэсій, выкарыстоўваючы інструменты санкцый, дамагаюцца вызвалення палітзняволеных, пры гэтым вельмі важна ставіць пытанне аб тым, каб спыніліся рэпрэсіі, інакш гэта будзе канвеерны падыход, і людзі будуць проста выходзіць і чарговыя ўваходзіць у турмы. Вельмі важна было б, каб, напрыклад, зняцце санкцый не абумоўлівалася скалай, не абумоўлівалася прыватнымі амерыканскімі інвестыцыямі. Калі гэта будуць прыватныя амерыканскія інвестыцыі, значыцца, гэта ўсё ж такі больш эканамічная здзелка, а не здзелка, накіраваная на гуманітарны трэк. Адначасова другі накірунак — гэта Еўрапейскі саюз, якому мы даводзім нашу адназначную пазіцыю аб'яднанага пераходнага кабінета, узгодненую ў кабінеце. Мы прапаноўваем, каб Еўрапейскі саюз даваў моцны адказ Лукашэнку на ўсе прапановы дыялогу. Спачатку ён павінен пачаць дыялог з грамадствам і сістэмныя змены ў краіне. Так што важнейшы накірунак для нас — гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, бо гэта гуманітарны трэк, і тут мы лічым, што амерыканцаў дастаткова сіл, магчымасцяў без уключэння еўрапейскіх краін вызваліць палітычных зняволеных. Хаця вось інфармацыя аб тым, што дзяждэп нібы звярнуўся да Польшы, Літвы, Украіны з просьбай зняць абмежаванні на транзіт беларускага калія, кажа пра штосьці іншае, значыць, амерыканцы лічаць, што ў них недастаткова недостаткова сілу і магчымасцю вызваліць палітычных зняволеных. Шкада, калі гэта так, спадзяюся, што гэта не адпавядае рэчаіснасці.
6: Віцій Сюрконец, дацэнт партнёрства Інстытута міжнародных адношэнь палітычных навук Вільнюсского университета. Солідарнасць очень важна. Фоточки, рисунки – это тоже нужно, но мы говорим про баланс, и потому что некоторые вещи проще делать. А международная отказанность – это та сфера, где требует очень много усилий, и результативность этого не приходит за один день. То, что надо говорить с разными столицами, а не просто «Ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв был не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые они есть, международные механизмы, которые они есть. И мы видим из того, что Карина Москаленко говорила, из того, что делает Литва, что потенциал далеко не исчерпан этой работой. Правозащитники белорусские над этим работают. Есть конкретные примеры, данные, которые используются, но просто не терять фокус, продолжать бороться, не ограничиваться только мероприятиями или какими-то докладами. На это и был призыв.
1: Раз экспертные панели и дискуссии в формате фишбол удельники Конгрессу обмерковали методы правооборонной працы в контексте тотальных репрессий, шлахи до помоги, как внутри краины, так и у замежи для белорусских политвязняв, и оценили эффективность международного чиску на режим. А у працах Конгрессу принимала удел наша корреспондентка Татьяна Смоткина.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: 45-й международный фестиваль церковной музыки «Гайнаука 2026» у Белостоку протягивает конкурсную программу. Завершился другой конкурсный день, который собрал на сцене оперы и филармонии Подлажской коллективы с большого с балтийским присмаком. Одним из ключевых выступовцев дня стал вокальный ансамбль из Эстонии «Сталина», який представил программу в категории профессийных хоров, каже основальник и дирижер Сергей Миронов.
2: Сложные впечатления. Вообще очень приятно всегда приезжать на этот фестиваль. Я уже в разных составах тут побывал. Очень душевный, теплый прием, такая семейная атмосфера. Очень доволен ребятами, подарили много эмоций.
3: Ну, сами лидерши у отказ выдали овации.
2: Да, зрителям отдельное спасибо, конечно. Кто-то плакал там. Очень честный такой процесс получился. Как видно, и у зрителей тоже такие эмоции. Для нас это особенно приятно.
3: У минулом году вы заняли другое место у категории профессиональный хор, и все это вы вернулись за реваншем?
2: Не знаю, все зависит от, как решит жюри. Конечно, в этом году мы усложнили максимально программу. Все, что особенно трудно удалось найти ноты, «Отче наш» Александра Вуича. Он уже почил не так давно. Но мы связались с его супругой, как бы в дар этого фестиваля. Она разрешила нам исполнить это песнопение очень сильное, такое особенно сейчас отдается в сердце.
3: Насколько важно, как сам автор чуў твор, и как вы кируетесь, как добиться, может быть, идеального гучания?
2: В большинстве случаев это невозможно, конечно. Надеемся, что все-таки слышит, да. Но, конечно, авторский текст для нас имеет огромную важность. Всегда хочется понять, что именно он хотел сказать. Вот конкретно, если брать «Отче наш», то была информация, насколько я знаю, что он писал эту молитву во время бомбежки Югославии, находясь, ну, примерно в таких же условиях, как многие из нас сейчас. Поэтому особенно актуально. Очень такая нетипичная музыка для духовного песнопения, но очень искренняя и очень такая.
3: Если мы кажем с вами про погрозу, то что вы имеете на увазе? Бо размовляла аккурат с хором с Литвы, и они казали, что про погрозу с Беларуси были тяжкости с выездом.
2: Я, к сожалению, в последнее время не слежу за новостями, но судя по людям, да, все приходят в такое волнение особенное какое-то. Будем надеяться, что все-таки это все закончится. Хочется мира всем.
3: Мастер, ну вас здесь что, может, либо война на территории Эстонии?
2: Очень не хотелось бы. Конечно, все возможно, но будем молиться, будем верить, что все будет хорошо, и войны все прекратятся.

0: Пішлітись питало у вас, і сапраўды може духовна музика спинити війну, помирить усіх. Як ви зараз думаєте?
1: Ну, я от на самом деле думав над этим вопросом довольно довго. Все равно не знаю. Не знаю, все равно есть какая-то сила есть у искусства, и она действительно может менять людей. Может, она не защитит от, не прекратит, да, вот конкретное зло, но может приведет к покаянию, например, человека. Всякое бывает. То есть все равно эта сила, она чувствуется. Сила искусства, сила музыки конкретная, это всегда очень такое.
0: І спустимося до таких більш земних питань. Так само у програмі конкурсу на сьогодні фестивалю «Гайнука-26» мається естонський хор «Кіло». Наскільки вони вам суперники, бо категорія все ж таки дитяча?
1: Это, ну, не наши соперники, они немножко в другой категории. Мы, конечно же, их знаем, и наши дети обучаются в этом хоре. И в том числе вот мой сын сегодня выступал, так что у нас тут тесные очень связи там. Очень любим этот коллектив. И ребята, по-моему, наши участники, большинство заканчивали этот, как сказать, проходили это обучение в этом же хоре. Так что очень переживаем из-за них. В этом году мы не одни, это радует.
0: И вот цікаво, что коли выступали, многие удельники інших хоров прислуховувалися до дверей, хтось ловили некие гуки, шматголосия. Як вы считаете, что они там могли слухать?
1: Не знаю. Я тоже с интересом слушал, если честно, потому что ребята сегодня как-то особенно эмоционально выступали. Как всегда качественно, как всегда я в восторге от...

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Да, чарговой сустречи с новинами, как я рыхтую сегодня Анжелика Ралковская, засталося 5 хвилин. А сярод тих же новинов звертай увагу на то, что Европейский Союз и Мексика подписали обновленное погоднение об гандлі, и что польский громадянин поспробовал нелегально потрапить у Беларусь. Вот и такие еще бывают, какие нават нелегально стараются знайтися на территории Беларуси. Больш новинов праз неполные 5 хвилин, а проведем эти 5 хвилин разом с помидором.

0: I jeszcze raz razem z Wolgajsia Maszka i wiertajm się na 45. Międzynarodowy Festiwal Cerkownej Muzyki Hajnauka 2026, jaki odbywa się w Białymstoku. Osobliwa jarkim finałem drugiego dnia stał występ Międzynarodnego Mężczyńskiego Choru Unia, jaki dziejnicza jeju w Wilni, jaki przedstawił głębokую i konceptualną wytączaną programu, wyklikawszy mocny wodruk u publiki, każe kierownik chora Paweł Gonta.
1: Tak, drugi nasz występ w Białymstoku.
2: Jak ваше уражение всего этого?
1: Ну, супер, як завсёды. Вось, мы вельми натхнённые своим выступом. Ну и Белосток нас завсёды вельми шчыра, вельми тёпло сустракае, тому мы вельми рады, что выступили.
2: Тихо пило вам белорусской публики. Бо армяне выступали, там отшивалась армянская подтримка. А у вас?
1: Ну, як, мы ж на Белосточине, так что я думаю, что хапило, конечно. Мы працавали, мы были занятые працей, поэтому нам... Вот так...
2: Программа в этом году, да, и другая крыху. Нема могутного Божа Равенского?
1: Нема, ну, я ведаю докладно, что дитячий хор вось школы Равенского, и он спевал «Могутный Божа». Ну, и мы спевали «Могутный Божа» в прошлый наш приезд, вось. Ну, полтораться зачем? Не ведаю. «Могутный Божа» мы потом заспеваем здесь на концерте, так обовязково.
2: Альбо, коли переможете, да, в неделю?
1: Конечно, конечно.
2: Як сами отчуваете, як выступили? Что будете на разборы казать?
1: Ой, ну там, конечно, есть нюансы, конечно, але это наше дело, наша справа, будем працавать далей. Ну, с большего неплохо.

0: Так, гэта Освальдас Петраска, ён літовец. Ось, тут, разумеется, так атрымалася, что с беларусов только я, это все литовцы на беларускай мове спевают.
1: А где все поделися?
0: Ну, так, ось поделися, разлетелися, хто куди. Ну, ось гэтым разом так атрымалася, что с большего все литовцы были у нас.

0: Радио Рация. Рация з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Великая китайская экспансия. Вітаю шановных слухачов. Основной политической подеей минулого тыдня, безумовно, стал визит президента США у Китай и сустрэчы там на самом высоком уровне. За кулисами гэтых перамоваў и дамовленасцяў засталося 90% того, что отбывалося на самрэч пры тых угодах и раскладах. Відавочна одно, моцные гэтага свету дамовлялися про планетарные уплывы, подзел сферов своих политических и экономичных интересов, а магчымай про перадзел нейких территорий. Іншая ясность нашего часу – у свете сапраўды засталіся только две звыш державы и головные силы – гэта Злучаныя Штаты Америки и тая ж Поднебесная. Не имперская Россия, якая только декларуе такую уявную магутность, не объеднанная Европа на ролю такой силы з розных причинов ніяк не тягнуть. И нават на повестке ближайшего десятигодия стоит пытанне, ці захавае Америка свою магутность и уплывы, особливо с глядзішча того, что зараз США переживают период холодной громадянской войны, и невядома на якую дорогу вырвались история колы гэтай державы. А вот что датычыць Китаю, то его политическая концепция мягкой силы различена не только на десятигодзі, але и на стагоддзі, и спакваля неспешна и последовна укараняется на вялізнай просторы свету. Часто можно почуть про то, что Китай неўзабаве паглыне Тайвань, что США уже сдают эту территорию. И мало кто задумывается про то, что тыя ж Тайвань, Гонконг, Сингапур – это частки великого китайского проекта, не глядя на сегодняшние разные политические системы. Названные проекты – это экспериментальные территории, которые выполняют потребную функцию. Основу этих маленьких держав, которые поспехово организовали и здействовали уражвальные экономичные чуды, складая в большине как раз нация ханцев, которая размовляет на одной мове. Китай выступает просто в разных ипостасях и обличьях. Гэта закрытыя сістэмы, кіруемыя монанацыянальнай элітай, куды ніякім чынам не могуць пранікнуць іншаземцы. Прыкладам, Тайвань атрымлівае ад США ўсе тэхналагічныя навінкі, распрацоўкі, якія не толькі паспяхова выкарыстоўвае сам, але і перадае фактычнай метраполіі. Китаю не треба завоевывать Тайвань, прийде час, и он сам мирно долучится до новой ханской империи. Уже зараз уплыв Китая на Тайвань вялизный и вырашальный. Партия Гаминьдана, якая мае великий досвід и некалі была створена Сунь Ятсеном, мае зараз большиню в парламенте Тайваня, а праз пару годов будет иметь и повноту влады. Менавіта яна и подпиша новые домовы с Пекином. Зараз Гаминьдан не отмовляя ніводнага принципу Си Цзиньпина. Того ж Сунь Ятсена николи не лечили в Китае ворогом, покольки идеологично это были родностные системы. Социализм с китайской спецификой вельми хутка поразумеется с капитализмом с китайской спецификой. Китай надзвычай миролюбивый и абсолютно не хочет воевать. Ему достаткова экономичной, технологичной, теперь уже и экологичной экспансии. Для этого створена вся база. Китай ставит перед собой вялизную глобальную мету и стратегия зразумелая. Их нация живет долго и может поступово исти по приступках простагоддзі и нават тысячагоддзі. Китай инвестует вялизные сродки по всем свете, у десятки краинов по всех континентах, улучшно с Европой, уже отрымливая великие прибытки, а чакая от гэтага еще большую отдачу. Поднебесная выконывая роль у великого сусветного лихвяра и терпливо сдымая свои проценты. Пройдя зусім не шмат часу и долги десятка украинов Китаю будут складать большие суммы, чем весь внутренний валовый продукт гэтых держав. И все будут платить менавіта Пекину. Великий китайский капкан – это великий китайский подман. Его ахвярами станут и огромнистая Россия с Казахстаном. Одинае, что не умеют китайцы, и они так и не научились гулять ни в хоккей, ни в футбол. Вот у снукера еще недавно абсолютно британским виде бильярду, и они уже доминуют во всю моц. А спрытно гонять шайбу клюшками, и технично пасоваться мячиком нияк не отрымливается. Тому глядите чемпионат света по хоккею, який проходит зараз, и футбольный мундиаль, який так само хутко почнется. Больше нам ничего не застается. Владимир Хельманович для белорусского «Радио Рация».
0: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и тыдневика белорусов у Польши «Нива».
2: «Радио Рация».
3: Это был фельетон Владимира Хельмановича, а у нас остается уже неполных 6 хвилин до 11 годины у Польши и полдня у Беларуси. И до нового выпуска новинов. А сирот тих же новинов почуете, что премьером Словении стал националист и прихильник Трампа, и что верши Олеся Розанова загучали по-итальянску. Застается несколько филин. Послухай, Майя, еще гурта «Иллюжн».

0: Вот это все про Америку. И он был соправдный вот, белорусский интеллигент, соправдный литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польши, 12-я у Беларуси.
3: Зеленский проинформовал европейских лидеров про российские планы относно Беларуси. Премьером Словении стал националист и прихильник Трампа. Верши Олеся Розанова загучали по-итальянску.
2: С новинами Анжелика Лальковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обмерковывалось, как активизовать дипломатичные намагания для мира и взмацнить удел Европы в процессе закончения войны. По поводу слов Зеленского, партнеры лічать, что позиция Украины теперь мощнейшая, чем ранее, у тем люку после опошних ударов по российских стратегических объектах. Он так само поведомил, что в ближайший час отбудется встреча Дарацу по национальной безопасности четырех краин. Зеленский адмислово отзначил, что особенно проинформовал лидеру про российские планы относно Украины, Беларуси и інших керунков у Европе. Министр замежных справ Украины Андрей Сибіга у свою чергу заявил, что формат перемовов Украины, США, Россия поступово вычерпывает себе. На его думку, удел Европейского Союза можно дать мирным перемовам, но

велик день. Отспевали звоночки, звоны за полдня, за неделю, за три день. Дочакаем сапраўдны вясны, еще снег и завей на вокал, еще холодом пахнет рака, але з ранку за хмара в облока блесню в очи светло жу рука.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Протест украинцев. Спектакль у вёсцы Ашурки на Литчине. Беловежский олень у Варшаве.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуское слово», якая выдавалась у Вильни, опубликовала артикул с заголовком «Протест украинцев». Агидное забойство большевицким наймитом головного атамана войск Украинской Народной Республики Петлюры выкликало великое бурение усяго украинского громадянства. Нам присланы для опубликования гэткий протест колонии политичных украинских эмигрантов у Тарнове. Цитата. 25 травня 26 году у месте Парыжи негодная рука забила старшиню дирекции и головного атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюру с великим обурением и рашуче откидаем тенденцийные интерпретации некоторых органов прессы, которые на подставе брахливых слов коммуниста-большевика робят нашему проводеру закиды об жидовских погромах. Гэтым хочут зганьбить память великого небожчика, а самый факт за бойство выставить як помсту фанатика жида.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: «Селянская правда» у 1924-м опубликовала корреспонденцию про аматорский спектакль на Литчине. На гэтых днях у вёсцы Ашурки Лицкого повету аматорским гуртком артистов был даны спектакль. Згуляли перш две пьески по-российску, а у заключения аматорами из вёски Бобровни был згуляны «Жарт у одной идеи» Родзевича, збянтэжаны Саука у белорусской мове. Публика, больш молодь, позбираўшаяся с суседних вёсок, была вельми сдоволена белорусской пьеской. Артисты и аматоры по закончении игры были сустречены гучными воплесками сбоку публики. Чутно было гутарку «Перший раз чуем у своей родной мове, как же это был и не последний». Але, братки, не дрэнна гэта справа. Больш бы гэткіх спектакляў, хоть гэтым повеселимо свое жыццё у провинции.
0: Беларусь у интербельме.
1: «Беларуское слово» у 1927 годе опубликовало фото с заголовком «Жыхар Белавежы» и подписом «У варшаўскім звярынцу знаходится прыгожы олень из Белавежской пушчы».
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедеркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Рабочий и верблюд. Правый поворот на Воложенщине. Рабиндранат по-белоруску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Сатирический часопіс «Маланка» у 1926 годе опубликовал «Достіп Правда». Якая розніца поміж рабочим и верблюдом? Что ты, здурнел, чи что? Як же гэта можна равнять рабочего до верблюда? Я не равняю, а розница есть поміж ими зусім невеликая. Бо верблюд може некалькі дзён вытрымаць без воды, а рабочий без яды.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Беларускае слова у 1927 годзе надрукавала корэспандэнцыю з Валожыншчыны. Выбары да самаўрадаў праводзіліся неяк патаемна, але нягледзячы на тое, што на вёсках сялянам афіцыяльна не было ведама аб выбарах, у гмінах Валожынскай, Першамайскай, Дзеравненскай, Налібоцкай і Вейскай большасць радных выбрана са свядомых беларусаў-нацыяналістаў, быўшых вызваленцаў, а цяпер прыхільнікаў беларускай нацыянальнай партии Рады. Хотя ж партия вызваленцевая шукала белорусов, сялян, але затое привучила до организации стойкости за свои правы. Левого керунку элементов зусім няма.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Сборник «Наша Нива» у 1920 годе опубликовал фрагменты зиндусской поэзии Рабиндраната Тагора. «Тихо, сердце мое, хай буде солодкий тебе момент развитания. Не смертей, а довершением хай буде он для тебе. Хай любовь расплывается успомином, а боль песней. Хай лед у неба скончится, зложивши скрыдлы над гнездечком. Хай опошняя рук твоих дотыкання буде лагодная, як кветка ночи. Цудовный кончаток, спынися на момент, и молчанием опошнее слово промоу. У низким поклоне схиляюся пред тобой и подымаю вверх мой светоч, каб осветлить тебе дорогу.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши 12. На нафтовом терминале у Новороссийску протягивается пожар. Объединенный переходный кабинет працует над реформой держсектору. Подгородней отбудется свято рушника. У студии Анжелика Ляльковская. Уначы 23 травня у районе Новороссийску отбылася атака украинских беспилотников, у вынику якой на нафтовом терминале и нафтовой базе почался пожар. Двое человек отрымали ранения и были шпитализованы. Поводле оперативного штаба Краснодарского края официальная версия – пожар узник за падение обломков сбитых дронов. Иншие крыницы ствержают, что загорелся объект «Грушевая лахчина» – буйный нафтовый терминал у структуры компании «Транснафта». Поводле известок, гэты объект з'явился является важным узлом нафтовой инфраструктуры с великой емистостью сховищев. Гэта не первый удар по Новороссийску. У красавіку у регионе уже фиксовались подобные атаки. Ніводнага прибыткового предприемства гучить оценка экономичному стану усходних регионов Беларуси, Витебской и Могилевской областей. А менавіта гэты в области найчастей згадывает Александр Лукашенко у тем контексте, что там треба наводить парадок и повышать якость життя. Представница по питаниях экономики и финансов об Об'єднаним переходним кабінеті Білорусі Аліса Рижаченка повідомляє, що зараз вони працюють над ідеями відносно реформи держсектору. Інформація про дві гети в області йдуть там особним рядком.
3: Про Витебскую область и Могилевскую, это так цікаво. Я зараз рыхтую реформу держсектора, держпредприемства. Твораем онлайн-платформу, где можно будет побачить пилотный проект с початку стоп державных предприемств по разных областях.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. У Латвии у озера упал беспилотник. Зеленский проинформовал европейских лидеров про российские планы относно Беларуси. Международный фестиваль церковной музыки в Белостоку протягнет сегодня конкурсную программу. У студии Анжелика Ляльковская. У Латвии, у Краславском крае, неподалек от межи с Беларусью, у озера Дрездес упал беспилотник, який выбухнул после сутыкнения с водой. Поводле информации Дельфи, полиция, после поведомления у местовых жахаров, неоткладно прибыла на место и почала огляд территории. До операции долучились сотрудники пожарно-воротовальной службы, подразделения национальных узброенных сил Латвии, а так само полицейские. Жахаров закликали не наближаться до места здарения и поведомлять про любые подозренные фрагменты. У опошние месяцы жахары усходних регионов Латвии уже неодноразово отрымливали попереджение про дроны, которые могли быть связаны с войной помеж Россией и Украиной. Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обмерковывалось, как активизовать дипломатичные намагания для миру и взмоцнить удел Европы в процессе закончения войны. Поводле слов Зеленского, партнеры лишат, что позиция Украины теперь мощнейшая, чем ранее, у тем лику после опошних ударов по российских стратегичных объектах. Президент Украины адмыслово отзначил, что особенно проинформовал лидеров про российские планы относно Украины, Беларуси и інших керунков у Европе. Белорусов за межой становится все больше, фиксуют личбы представники народных амбассадов за межой. Это сетка волонтерских организаций, которые фактично заменили амбассады Министерства замежных справ в Минску и адвокатуют правы белорусов за межой, каже Анастасия Сверкова, представница народной амбассады у Австрии. В країнах Европейского Союза зараз легально проживает около 380 тысяч громадян Беларуси. Это как политические утекачи, так и экономичные эмигранты. Польша сярод лидеров, каже Анастасия Сверкова.
3: У Польши по статистике Евразвязи, например, около 80% белорусов имеют виды на жихарство. Только страны Евразвязи. И это зрозуміло, потому что Польша тримає

0: После 22-го ситуация изменилась в отворотную сторону. Это Грузия. Белорусы съезжают в Грузию, потому что это просто. Там можно без вида на жихарство жить, без визы жить. От пункта гледжения легализации, досяжности, мовных проблем, это простее. Тому да, это Украина сирот лидеров.
1: Поводле пошних оценок ААН на 2026 год за межами краины проживает каля 800 тысяч громадян Беларуси. 45-й международный фестиваль церковной музыки «Гайнаука-2026» у Белостоку протягне свою конкурсную программу. Одним из головных выступовцев другого дня стал вокальный ансамбль из Эстонии, который выступил у категории профессийных хоров. Летесь коллектив под керавництвом Сергея Миронова занял другое место у категории профессийных хоров, каже Сергей Миронов.
2: Сложные впечатления. Вообще очень приятно всегда приезжать на этот фестиваль. Я уже в разных составах тут побывал. Очень душевный, теплый прием, такая семейная атмосфера. Очень доволен ребятами, подарили много эмоций. Да, зрителям отдельное спасибо, конечно, кто-то плакал там. Все зависит от, как решит жюри. Конечно, в этом году мы усложнили максимально программу.
1: Початок другого конкурсного дня о 15-й године. У белорусском городе Браслав сегодня пройдет фестиваль средневечной культуры «Меч Брачеслава» – одно из главных исторических мероприятий региона, которое традиционно собирает реконструкторов, ремесленников и глядачов из разных городов Беларуси и замежжа. Как поведомляют организаторы, подея отбывается на Замковой горы, историчном городище, где в программе звичайно представлены рыцарские бои, показальные выступы дружин, старожитные ремесла и интерактивные пляцовки для наведвальников. Гостей так само чекають майстер-класы и живое обновление побыта эпохи раннего середнявечча. Фестиваль «Меч Брачеслава» уже стал традиционным и штогод открывает летний сезон культурных и туристичных подей у Браславском регионе. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
1: Сегодня в нашем помежном регионе теплое и первоважно солнечное надворье. У день температура поветра поднимется прикладно до плюс 23 градусов. У ночи опустится до каля плюс 13. Синоптики прогнозуют невеликую облачность, але без опадков. Ветер будет слабый, атмосферный тиск стабильный. Умовы надворья сприяльные для прогулок и активного отпочинку.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
4: Словы с музыкой на радио «Рация».

Tagore Chain и его Ode to Bamboo у слова с музыкой. Час утекает, тому надто много говорить не буду, каб хапило просторы на все песни, какие на сегодня спланованы. А наступная гостья из Африки. М. Балантайн записалася у истории музыки по щирости одним альбомом Remember Me. Заголовок сам про себе говорить и про М так само. Сама ведомая песня с этого альбома, это My Life, и теперь я ее супольно послухаем.

голос Сидней, Майя Токли, а теперь буде без слов, хотя самая музыка напевно так само шмат что расскажа. Песня «Луна» походит из нового альбома «Like a River» гурту «Мой Токабая». Гурт походит из немецкого города Колония, сполучил 9 творчих особ, яким близки джаз, але так само афробит и грув, які напевно подкрешливая характер ихней музыки. Як розний буде гэта афробіт ад таго, што чулі ад Эмі Балентайн. Пачуеце праз момант. Новы альбом гэта метафора ракі. Таму запрашаю папусі разам з нашымі гостьмі. Муйто кабая.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Украина не выключает нового российского наступа с территории Беларуси. У Латвии неподалеку от мяжи с Беларусью в озеро упал дрон. Рух солидарности разом проводит акцию памяти у Варшаве. У студии с новинами Стась Дедерка. 1550-й день войны. На ускраине Сума у российский дрон ударил по жалобной колене. Про это поведомляет областная военная администрация. Один человек загинул. Тем часом засновальник Центру подтримки аэровыветки Украины Игорь Луценко меркует, что Россия идет до некого варианта эскаляции. Сирот вариантов наступ на Киев проз Республику Беларусь або эскаляция в относинах до краина у Балтии. Эксперт так само выказал меркование, что российцы могут начать наносить удары по урадовым кварталам в Киеве. У Латвии неподалеку от мяжи с Беларусью в озеро упал дрон. При контакте с водой он сдетоновал. Потерпелых в инциденте нема. Полиция закликает жыхароў не наближаться до месяца выбуху и поведомлять про любые знойденные обломки. До работы протягнуты додатковые силы, включающие супрацовников Державной пожарно-выратовальной службы с лодкой и подразделения национальных узбройных сил, а так само додатковые полицейские дроны. Варшава, рух солидарности разом проводит акцию по ушанованию памяти героев Беларуси, которые в разные часы отдали свое житё за волю и незалежность родной краины. Акция началась из ранку на полночных могилках польской столицы, говорит сустаршиня руху Алена Толстая.
3: 23 травня исполняется 102 года с дня апошняга боя Юрки Моніча. И в этот день мы ушановываем всех героев Беларуси, которые отдали свое житё за незалежность и волю белорусского народа. Только что закончилась акция на полночных могилках Варшавы, где мы ушановали память Тимофея Хвидашени, знакомитого так само ваяра партизанского отряда «Зеленый дуб». На могиле Тимофея Хвидашени выступил Вячеслав Сивчик, а почалась, как завсёды, по традиции нашей акции, с промовы святара белорусского ксенза Вячеслава Барка.
2: Позднее акция протягнулась на войсковых могилках, где удельники импрезы ушановали память Эдуарда Лобова, Станислава Булак-Балаховича и Сергея Пясецкого. Завершальный митинг начинается у этой хвилины на ронда «Вольной Беларуси», где выступят политики Зенон Позняк, Павел Северынец да иншие. Организаторы акции запрошают белорусу Варшавы долучиться. Про музыку. Знову же в Варшаве пройдет концерт спецпроекту ДСП, який засновали удельники гурту «Разбитое сердце пацана» Павел Городницкий, Денис Тарасенко 20 годов тому подчас своего студентства. Тем не менее, коллектив обещает на ивенте эксклюзивную программу, якая будет включать и новую композицию, рассказывает Павел.
4: Мы рыхтуем программу, якую мало кто чул на самой справе, потому что мы у Варшаве другий, сдается, раз будем играть с этим проектом. Эта песня написана 20 годов тому.

0: выпуск про Загадину.
1: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра, у неделю 24 травня, на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 9-11, день 23-25 выше за ноль.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Я хотел тебе задать питание, якими голосами размовляю уже на сегодня ваша белорусская модель? Чи есть там жаночий голос, чи есть дитячий, чи это только перспектива?
2: Дитячих нема. Есть мужчинские, жаночие, разные. Некоторые лепше, некоторые горше представлены. Ну, в зависимости от того, сколько было материала в датасетах. Какого голоса больше один, того и лепше размовляет. Ну, это, мабуть, и зрозуміло. Тому что модель больше научена на тем, чего больше. Есть у нас один такой голос, скажем так, основный. Это, дякуючи проекту DonorBuy, были записаны великая количество датасетов створено белорусских. Там, конечно, свои проблемы. Чому DonorBuy называется? Нібито стань донором своей мовы. Любой заходит на сайт и может включить запись и прослушать. И проверить, чистить запись. И таким чином назбирался довольно великий датасет. Проблема там у тем, что вельми дрянная якость, тому что все записывают ці с телефона, ці с ноутбука. Не то, как студия это была некая, по-перше. А по-другое, ну, зрозуміло, что там микрофоны совсем некие. В чистом вигляде оно не подходит для обучения модели. Нам пришлось шмат еще працевать над полепшением якости этих датасетов. Ну и по-другому, это просто по одному сказу начитанные тексты, и их особливо, ну, интонаций там не будет, скажем так. Ну, не то, что не будет, их там нема, просто нейтральные интонации. Как больше натурально звучало, треба, как интонации были максимально разностайные. Плюс у тем, что там шмат разных голосов, около 8000 вогуле у датасете Common Voice 25. DonorBuy вогуле это пригожий такой сайт, але это надбудова над сусветным проектом Common Voice от Mozilla. И они его запустили, не памятаю, каким годе, там 21-м, 22-м. Может, помилился трошку. Они собирают все голосы света на всех мовах. DonorBuy сделали вот этот вельми пригожий, зручный сайт, який пишет напрямую вот эти записи и проверяет у Common Voice. Все они заховываются там.
1: Common Voice – это что?
2: Это проект от Mozilla, сусветный, який робить записи и потом их проверку особных сказов. Таким чином собираются датасеты. Ты заходишь на DonorBuy, можешь зарегистрироваться, можешь не. Единая мова, что когда ты становишься донором мовы, ты подписываешь погодение, там максимально открытая лицензия, все могут скористаться твоим голосом, и ты записываешь свои голосы. Ты по одному сказу начитываешь.
1: То бок, это проект так званых великих гульцов. Это Mozilla.
2: Ну так, можно сказать, что Mozilla – это великий гулец, конечно же. Ну, все ведают Mozilla Firefox браузер. Это трошки иншее. Ну, тем не менее, это проект Mozilla. Сам принцип. Але DonorBuy для белорусской мовы сделал вельми добрую речь. Вот это вот портал DonorBuy, який пригожий, зручний, файний, з рейтингами, хто скільки гучив, хто з якого там району, де гучить яка мова. Ось я склецку там показую.

гранд-сонг. Скажи, Віталя, стільки ж бару, так же солодко от диму. Але ж старая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела в тяжкой до Десны прости ляском от поля. А як тобі, буштим балтийский, скажи, воля. Хотела бы на концертах местку расцветать округ.

Першее трансграничное радио FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

и зіходки небесный блакит, и туга отплывая у небы, понад хвалями вогкой травы, хоть которую весну не вы забираете радость и смуток.

кулінарную книгу глядела, чухала потилицу драуляной лыжкой, а детки кашку до лыжки съели, и нам с тобой не дали ни крышки.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Украина не выключает нового российского наступа с территории Беларуси. У Латвии неподалеку от межи с Беларусью в озеро упал дрон. Рух солидарности «Разом» провел акцию памяти в Варшаве. С новинами Стась Дедерка. 1550-й день войны. На Украине Сумов. Российский дрон ударил по жалобной колене. Про это поведомляет областная военная администрация. Один человек загинул. Тем часом засновальник Центру подтримки аэровыветки Украины Игорь Луценко меркует, что Россия идет до некого варианта эскаляции. Сирот вариантов наступ на Киев проз Республику Беларусь або эскаляции в отношениях до краина у Балтии. Эксперт так само выказал меркование, что российцы могут почать наносить удары по урадовому квартале в Киеве. У Латвии неподалеку от межи с Беларусью в озеро упал дрон. При контакте с водой он детонавал. Потерпелых в инциденте нема. Полиция закликает жихаров не наближаться до места выбуху и поведомлять про любые знойденные обломки. До работы притягнутые додатковые силы, включающие супрацовников пожарно-вывертовальной службы с лодкой и подразделения национальных узбройных сил, а так само додатковые полицейские дроны. Варшава. Рух солидарности «Разом» ушановал память героев Беларуси, которые в разные часы отдали свое житё за волю и незалежность родной краины. Акция началась с ранку на полночных могилках польской столицы, говорит сустаршиня руху Алена Толстая.
3: 23 травня исполняется 102 года с дня опошнего боя Юрки Монича. И в этот день мы ушановываем всех героев Беларуси, которые отдали свое житё за незалежность и волю белорусского народа. На полночных могилках Варшавы ушановали память Тимофея Федошени, знакомитого так само вояра партизанского отряда «Зеленый дуб». На могиле Тимофея Федошени выступил Вячеслав Сивчик, а началась, как завсёды, по традиции нашей акции, с промовы святара белорусского ксенза Вячеслава Барка.
2: Позднее акция протягнулась на войсковых могилках, где удельники импрезы ушановали память Эдуарда Лобова, Станислава Булак-Балаховича и Сергея Пясецкого. Завершальный митинг отбылся на ронда «Вольной Беларуси», где выступили политики Зянон Пазняк, Павел Северынец да иншие. Про музыку. В Варшаве пройдет концерт спецпроекту ДСП, який засновали удельники гурту «Разбитое сердце пацана» Павел Городницкий и Денис Тарасенко 20 годов тому подчас своего студентства. Тем не меньше коллектив обещает на ивенте эксклюзивную программу, якая будет включать и новую композицию, расповедает Павел Городницкий.
4: Мы рыхтуем программу, якую мало кто чул на самой справе, потому что мы в Варшаве другие, сдается, раз будем играть с этим проектом. Это песни написаны 20 годов тому, подчас нашего с Денисом пребывания у стенах нашей альма-матер Белорусского державного университета культуры, теперь называется культуры и мастерства. Мы однокурсники, разом учились на курсе, там вот починал створаться репертуар РСП, и это, по сути, такие ранние песни РСП, якие не вошли ни в один альбом РСП, якие николи не были записаны.
2: Концерт проекту ДСП пройдет в клубе Beer Station Praga 6 червня. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: У неделю 24 травня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 9-11, день 23-25 выше зануда.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданий. Концерт пожаданий.
5: Подляжский концерт пожадання вітає усіх наших постоянных слухачоў і тих, які увесь час пашыраюць гэты круг. Вітаем усіх, хто слухае нас на хвалі 98.1 да 99.2, а таксама усіх, хто слухае нас у інтэрнэце па адрасе racja.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны традыцыйна разам праводзім з Аняй Шайкоўскай
6: і Валяй Элаеўскай. Вельмі прыемна, што можам гэты прыгожы травеньскі вечары правесці разам з вамі. 85-654-51-51 номер телефону нашу студію, 508-667-663 номер для смс-паведамленняў. Гэтыя паведамленні ад нашых слухачаў адсочвае Сергій Верамеенка.
5: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць да нас праз Teams, логін Рацыя або электроннай поштай па адрасе

0: Подляжский концерт по жаданию, а на сувязи у нас верх лес и с подарыня Галена, якую вельми сердечно витаем у нашем эфире и одразу на початку жадаем вам многое-многое лето, бо не в забаве ваш день на родину. Витаем сердечно.
1: Добрый вечер, коханые.
0: А вот, это не Галена, только муж Галены.
1: Муж. Муж,
0: муж, так что с подарыни Галине многое лето.
1: Ну, усяго найлепшого для моей жоночки. Будем в понеделок 77. Две седемочки. Здоровья жичу. И как здорова была. Ну и трога выпить мне дала.
0: Ну, вось.
1: Усяго найлепше. Поздравляю вас, как всех здоровые были. Тело ваше, мать, жену.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Еще я бы хотела с Павлом поздравить Валю и ее дочушку. Одна дочушка 19 мая обходила свой день рождения, а другая будет обходить 29 мая. А я им желаю всего доброго, счастья, здоровья, благополучия. Каб Господь их сохранил на многое-многое лето. Каб яны были в добром здоровьечку и жить улевали всего доброго для их жена Юрков, для детков и всего доброго. И еще я бы хотела поздравить Калинку с Новой Воли и ее чудовных двух сыночков Ярочка и Мирочка. Ярусь, дякую тебе за почтовочку, которая пишет у Родинова. Тебе желаю, Ярусь, всего доброго, счастья, здоровья, благополучия. Каб ты хученько летал, листоножкам, ножки тебе не болели. Каб ты был здоровенький, каб ты дожился до своих пара злотых. Жена я, желаю мой муж Анатолий, Галена и моя вся семья. Для Калинки тоже всего доброго. И для Мирочка то я сама. Дорогой Рады Рации, еще хотела бы поздравить Нину Гибус-Соколки всего доброго и детков Ленкевич, Йолю Соколки и ее деткам всего доброго. И еще хотела бы поздравить куму Ирку с Кшичком, всего доброго, счастья, здоровья. И еще с Павлом Веру, матушку с мужем, с отцом, всего доброго. И их Даниэлька, и батюшок, всего доброго, счастья, здоровья. Ну и вам, дорогой Рады, еще Раечку хотела и Раидку поздравить, которая меня заступает у каждой работы, жичую и многое-многое лето. И для моего мужа всего доброго, моим деткам, моему сыночкам и сынову, которые поехали за границу, как я не счастливо доехали и вернулись счастливенько. И внучцы Павлинцы всего доброго, и Йоли. Ну и всем, всем, целому верхлесові. И еще для дібового Юрка, Юрочек, ты нас помог, своей жоночці, всего доброго. Щастя, здоров'я. Дякую вам, моцно дякую.
0: І ми вам так само дякуємо за телефонування. Ще раз многое-многое лето вам і усім у верхлесі.
3: Поздравляю своего сыночка Игора, своих батьков Мираиду и Валентина Садольских, свою семью, Якимюков, Петровских, Селивонюков, Северинов, Паруков, Левчуков, Садовских, спадара Давида с Василькова, спадара Андрея с Плесок, спадара Дамьяна с Седлец, спадара Даниэля с Заблудова, вас, ведучих радиорация, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў с Польшчы и за мяжой. Хотела скласці пожаданне для своей племянницы Дарьи, якая означает день народзінаў. Жадаем много шчасця, здоровья, радости у жыцці. Гэтыя пожаданні шле Эльвірка з Макаўкі. Хоча скласці пожадання для сваёй мамы Міраіды Садоўскай з нагоды Дня Маці. Жадаем много шчасця, здоровья, радости у жыцці.
0: А з нагоди Дня Матері для самой коханої мами на світі, Генії з острова Повночного, пожаданні многих лет у здоров'я і щастя, передають дочка Дар'я і син Пшемик. А у нас уже примаки і жонка моя коханая пісню вибрав Анатоль з Верхляся.

0: Это был народный альбом, а у нас уже наши поджарские репчицы. Витаем сердечно Лукаша.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу бы поздравить свою маму Башу. Хочу бы поздравить своего брата Мирка. Хочу бы поздравить свою сестру Магду. И песню хочу бы «Золотая рыбка».
0: Песня будет не в забаве. Дякуем за телефонование. Усяго доброго у репчицы от Белорусского радио «Рация». Пересылаем.
2: Ганим мамам, тещам, Галине и Софии с нагоды Дня Матери. Желаем вам, каб вы были здоровыми, счастливыми и полными життя. Живите, гуляйте, а так само будьте, нехай и тишьтеся внуками. Многое лето ожидают Даниэль и Паулина Калиновские и просят песню «Ой, мама».
0: А для спадарыни Калины Тимашук с новой воли и яе сям'і пожаданні доброго здоровья, радости и Божьего доброславления передає Валя Куптель з ГЕУ і науки с дачкой и яе сям'ёй. И еще для спадарыни Вали Краснодемской с Паулау и усёй яе сям'і пожаданні моцного здоровья, радости и Божьего доброславления передає Валя Куптель з ГЕУ і науки со своей сям'ёй.
2: Мамо, з нагоди надыходзячага дня маці жадаю табе ўсяго найлепшага. Пры пажаданні для мамы Кацярыны з Радзева ад сына Габрыэля і просьба песні аб песню «Белая акацыя».
0: Песні паставім у чаргу, а тым часам у нас «Залатая рыбка» ад Зоркі. Песню выбраў Лукаш з Рыбчыц.

Коли счастье отулить, ти затихну в журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як заклятие, перед Богом вину.

0: Падэшский концерт пожадання у Марии Леанчук с подречан с нагоды Дня Мамы. Пожаданні удачи і радості сповнення усіх мараў, а перед усім наймацнейшага здоров'я передають дочки Валя і Аня, ды син Грзегорш.
1: Для сестры Івоны Бароўскай у дзень яе народзіна ў пажаданні многіх гадоў задавальнення ад дачкі і багацця перадае брат з бацькамі з Длугаўсельц.
0: Самое сердечное пожелание из нагоды дня мамы, каханай маме Ніні Казачук з Клюкович. Моцнага здоровья, счастья, потехи от усіх нас и унуков, да усяго найлепшага. Многие леты спевают «Сын Юрек» с Галиной.
1: Найсердечнейшее пожелание для Лидии из Бельщины з нагоды 83-х народзіна. Удачка Святлана, унучки Ева и Наталья, Дануся и Мирек. Много здоровья, счастья и радости.
0: Из нагоды Дня Мамы нашей каханай маме многие леты здоровья, удачи, исполнения мараў передают сын Ярек з Мажэнай и Ренады, Алина з Янкам. А у нас уже «Я тебе мама».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война зробила з Украины передовую державу у технологиях. Тихановская прокомментовала пропанову США суседям Беларуси знять санкции на транзит калию. У Литве отбылась утечка с державной базы реестров. З новинами Стась Дедерка. 1550 день войны. Война зробила з Украины передовую державу у технологиях и тактиках их уживания. Про это пишет Wall Street Journal. Украинские оборонные технологии актуальны, потому что они адлюстровывают высокоактивное инновационное осяроддзе, где системы распрацовываются, адаптуются и удосканаливаются хутка, сказал гендиректор обороны компании Science Technology Идрис Аль-Закар. Американские войсковые службовцы признают, что на вучаються в Україні новим методом ведення війни. Тим часом президент Чехії Петр Павел закликав НАТО більш жорстко відказувати на провокації Росії аж до збиття самолітів порушальників. Його слово опублікувала газета «Гардіан». Павел заявив, що Москва годами провірає усходній фланг альянсу, дійнічує крыху ніже і порога артикула 5 НАТО, каб не спровокувати колективний відказ. На його думку, Росія не розуміє прихожих слов, а реагує тільки на мову сили. Чеський президент так само раскритиковал Европу за отсутность уластной стратегии по России. Он лечит, что США и Европа повинны сделать опошний санкционный рывок, как примусить Москву сесть за стол перемову, а снять санкции, на его думку, махчима только после спынения огню и перемову обмира в Украине. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову Злучених Штатов суседям Беларуси снять санкции на транзит калию. Лидерка белорусских демократичных сил в интервью Радио Свобода отреагировала на неформальный лист, який Державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата з ейных слов. «Мы повинны разуметь, что гэты лист не инструкция для керования политикой. Это может быть пропанова. Але вядома ж, наши американские партнеры добро разумеют, что кожная краина сама прымае рашэнне, як комунікаваць ці не комунікаваць з Лукашэнкам, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома ж, наша апазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Украіне, ні ў Літуве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа. Канец статы. Як меркує Тихановская, у стосунках з офіційним Мінськом повинна дійничать випрацьована формула. Американські санкції – діля визволення людей, а європейські – діля визволення країни. Тим часом у Литві розпочали розслідування після масштабного інциденту з державними реєстрами. Невідомі особи незаконно отримали доступ до бази даних і скопіювали великий об'єм інформації. Поводле звісток Литвійської генпрокуратури, з системи центру реєстрів могли бути скрадені каля 600 тисяч записів. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, даецца толькі за плату. Як адзначае наша ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы ды здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Про литературу выдавецтва «Скорина Пресс», что базуется в Лондоне, выпустила сборник эссе «Нескорное поколение. Голосы белорусской молоди 2020». У книги «Белорусы и белорусские» рассказывают про свой супротив, репрессии, надею подчас протестов. Книга была представлена и на конгрессе по политвязнях, что отбылся на этом тыдне у Познани и Вильни. Сябра координационной рады, историк, студентский активист и суаутор Александр Паршанков расповел.
3: Почалось с того, что немцы, немецкая фундация пропоновала подтримать белорусских студентов, белорусскую молодь у некой форме. И вот з'явился проект собрать вот такие успомины у форме эссе разважания. То бок, каб там была не только эмоция, але, может быть, были некие думки, чему так атрымалось, отказать на пытание, чему человек удельничает в протестах, чему возникает такое ожидание. А поступово вырашили, что треба зробить с этого книгу.
2: Как отзначил Александр, все герои книги теперь живут в эмиграции. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации, в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: У неделю 24 травня на белорусско-польском помежже пераменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи +9-11, у день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры радио Рация от DJ Ricky.

0: жизникають.
1: Махаю вам, шановные слухачи, на хвалях радиорация. В ближайшую годину мы будем вандровать про змрочные лясы сусветной электронной музыки.
2: Заражать.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Тут живи Беларусь.
1: Ой, зачем мне дайча, чем шар горелки? Ой, зачем мне дайча, чем шар горелки? Одну чарку дайча, каб я посмелел.

Я не буду гулять на этой войне, не хочу забивать у этой гульни. Мати, куда они кличут меня? Мати,

0: stop loving
1: Радио Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.